0: The Classic Forces Soundtrack. BFPS. Rewind.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».